Maldito un amanez, sauto uto yo no, zenbai amare zozeno, talizeno, tronin. Tatzanta virula, otzen mukele, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur, zur